0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Кетерчия Радио Садбури Тюркия с Хма.
14: Овода Тюркия Уни Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
14: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овозу радиосу.
19: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре диамурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
3: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
3: Эзо и Фонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
10: Гидарреби Амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
13: Гидар Реди Аммурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Аич Радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция Оваза.
14: Гиплеер Түркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Турция.
18: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радиосы.
19: Эдо Ифонитис Турция.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
2: It Türkiye Hangya Radioya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидарреди Аммурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб, включая баллистические ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. В заявлении, опубликованном в социальных сетях министерства, было отмечено, что 181-я эскадрилья истребителей ВВС Тюркье 29 июля завершила передислокацию на авиабазу Эмари в Эстонии. В заявлении сообщается, что 30-31 июля эскадрилья выполнила ознакомительные полеты по изучению местности, а также завершила плановые брифинги и подготовку. 31 июля на организованной Эстонии церемонии передачи полномочий присутствовали представитель НАТО, начальник управления воздушным командованием и контролем полковник Кит Маки, министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр национальной обороны Португалии Жуан Нуну де ла Серда Тейшейра де Мела, представитель Тюркии посол в Таллине Башак Тюркоглу, а также личный состав ВВС Тюркии. Наша 181-я эскадрилья истребителей приняла дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства с 9.00 1 августа 2026 года. В течение всего периода службы будет вестись круглосуточное дежурство в режиме немедленного реагирования, а также будут выполняться совместные задачи с ВВС НАТО и Эстонии. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что США были готовы нанести удар по Ирану. Однако Иран и другие страны Ближнего Востока обратились с просьбой отложить операцию. Заявив о

согласовании рамочных условий сделки Трамп отметил, что соглашение будет включать немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. По этому запросу ради будущего блага всего мира, а также ради дальнейшего существования успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар, при условии, что мы сможем достичь соглашения в кратчайшие сроки, заявил Трамп. Отметив, что Израиль также присоединился к этому обязательству, Трамп добавил, что до принятия решения США были полностью готовы и находились в состоянии боевой готовности к действиям против Ирана. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, под ударами оказались 16 регионов страны. В частности, авиабомбами были атакованы Сумы, а в Броварах в результате попадания дрона один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, обстрелам подвергались Харьковская, Одесская, Запорожская и Днепропетровская области. Зеленский отметил, что за прошедшие 7 дней повреждения получили свыше 1500 объектов, в том числе сотни жилых домов. Президент Украины привлек внимание к тому, что значительная часть российских предприятий, производящих компоненты для дронов, ракет и управляемых авиабомб, до сих пор не находится под санкциями. Из-за этого оборонная промышленность пытается нарастить производство баллистического вооружения. В связи с этим украинский лидер призвал ужесточить давление на каждое звено военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Он подчеркнул, что расширение, эффективная работа санкций в конечном счете помогут уменьшить количество атак. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, отметив, что эта атака стала частью одного из крупнейших ночных налетов с начала года. Атакам подверглись и другие российские регионы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об ударе беспилотников по складу онлайн-ритейлера Wildberries. Пресс-службе компании уточнили, что в результате атаки возник пожар, однако по предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших. Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что силы обороны Украины нанесли удары по саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, аэродрому «Энгельс» нефтебазе в Калужской области, объекту запуска беспилотников в Брянской области, а также нефтеперерабатывающему заводу «Башнефти» в Уфе. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку на промышленные объекты. Было сбито 25 дронов, а в промзоне Уфы из-за падения обломков произошел пожар. Никто не пострадал. Министерство обороны России также заявило о нанесении ударов по объектам в Украине. Ведомстве сообщили о поражении хранилищ топлива в порту Одессы, переоборудованного под морские беспилотники буксиров в порту Николаева и сухогруза с военным грузом в Черном море к востоку от Затоки. Минобороны Российской Федерации также добавили, что российские системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников за ночь, охарактеризовав произошедшее как одно из самых масштабных атак с начала года.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан, задержав 5 палестинцев. Параллельно с этим группа израильских поселенцев атаковала объект энергетической инфраструктуры, оставив часть населенного пункта без света. Как сообщает официальное палестинское информационное агентство ВАФА, Израиль

Джейхе. В центральной части Бейт-Лахма военные провели обыск в доме местной семьи и расклеили на стенах мечети Салах-ад-Дин листовки с угрозами. Ситуация на западном берегу реки Иордан характеризуется эскалацией военных рейдов, которые сопровождаются гибелью людей, арестами, сносом домов и принудительными эвакуациями. С начала военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года израильские военные поселенцы убили более 1100 палестинцев на западном берегу. Еще около 13 тысяч человек получили ранения, а число задержанных приблизилось к 24 тысячам. Британская трип-хоп-группа Massive Attack больше не сможет выступить в Сингапуре из-за публичной демонстрации палестинского флага на сцене. По сообщению местной полиции, по итогам расследования двоим участникам коллектива вынесли строгие предупреждения и закрыли въезд в страну. Инцидент произошел во время концерта в среду. Двое музыкантов развернули флаг Палестины перед зрителями. Один из них выкрикнул призыв «Свободу Палестине». Законодательство Сингапура строго запрещает публичную демонстрацию любых иностранных флагов и национальных эмблем без специального разрешения. В связи с этим регулятор медиарынка заявил о намерении отклонять все будущие заявки на организацию концертов «Massive Attack». Правоохранительные органы призвали общественность и иностранных гостей воздержаться от ввоза внешней политики, чтобы не подрывать общественное согласие и правопорядок. Организаторы прошедшего мероприятия не ответили на запрос АФП о комментариях. Сами участники группы к моменту публикации также не выступили с официальными заявлениями. Коллектив «Massive Attack» известен своей критикой военных действий Израиля в Газе. Ранее в апреле фронтмен группы Роберт Дель Найя оказался в числе более 200 человек, задержанных на акции протеста в Лондоне в поддержку активистской группы Palestine Action. Министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Уралоглу сообщил, что вчера Стамбульский аэропорт обслужил 289 260 пассажиров, установив абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку как в Тюркии, так и в Европе. Уралоглу в своем письменном заявлении отметил: «Аэропорт Стамбула достиг самого высокого суточного показателя пассажиропотока за все время в Тюркии и Европе. Таким образом, наш аэропорт установил новый рекорд». Уралоглу подчеркнул, что стратегическое значение аэропорта международной авиации возрастает с каждым днем. Обратив внимание на то, что аэропорт Стамбула входит в число ведущих в мире благодаря своей пропускной способности, мощной инфраструктуре и качеству предоставляемых услуг, Уралоглу дал следующую оценку. «Этот новый установленный рекорд еще раз продемонстрировал, что наш аэропорт еще больше укрепил свои позиции в качестве глобального хаба». Вы слушали новости. Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Таркана. Его песня называется «Her Shay Fanny».

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей.

Предлагаю вам анализ на эту тему Сертача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. «Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях», – заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония и Южная Корея. А возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Туркия является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Туркию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Туркию, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдогане и Трампе отношения между Туркией и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

ЮНЕСКО. И сегодня мы отправимся в древний Ахлат, расположенный на северо-западном берегу озера Ван, где на протяжении истории существовали многие цивилизации. Этот старинный район турецкой провинции Битлис привлекает международное внимание не только своим историческим прошлым, но и своими сельджукскими надгробиями, которые считаются одним из самых уникальных образцов турецко-исламского искусства в Анатолии. Сегодня мы обсудим, почему эти монументальные камни имеют огромное значение не только для Тюркии, но и для культурного наследия всего человечества. И в рамках, какие универсальных ценностей ЮНЕСКО оценивает это наследие и какие современные подходы разработаны для его сохранения. Ахлат на протяжении веков был важным транзитным пунктом между Востоком и Западом. Он развивался как центр расселения, где пересекались различные культуры, торговые пути и цивилизации. Особенно после битвы при Маларсгирте с усилением турецкого присутствия в Анатолии Ахлат стал одним из важных культурных и художественных центров сельджукского периода. Это проявилось не только в архитектуре, оно также отразилось в каменной кладке, каллиграфии и традиции монументальных гробниц. Сегодня исторические могилы в Ахлате представляют собой уникальные архивы под открытым небом, которые хранят художественное понимание и общественную память примерно трехвековой эпохи до наших дней. Эта территория была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 25 февраля 2000 года под названием «Ахлатские надгробия и Уратская и Османская крепости». В номинационной документации особенно подчеркивается уникальная художественная ценность и историческая преемственность надгробий сельджукского периода. Кладбище Мейданлык, самое примечательное из шести исторических кладбищ в Ахлате, содержит наиболее выдающиеся образцы ранней турецкой исламской надгробной архитектуры в Анатолии с сотнями монументальных надгробий. Эти камни, высота которых иногда превышает 4 метра, считаются не только надгробными памятниками, но и произведениями искусства, отражающими эстетическое понимание, систему верований и высокий технический уровень, достигнутый в камнеобработке того периода. ЮНЕСКО в своей оценке Ахлата указывает на то, что его надгробия являются одними из лучших образцов человеческого творчества. Примеры куфической и сулюской каллиграфии, геометрические композиции, растительные орнаменты и чрезвычайно тонкие рельефы на камнях демонстрируют эстетическую зрелость, достигнутую анатолийским сельджукским искусством. Каждый камень – это не только архитектурный элемент, созданный мастером, он также служит безмолвным документом, описывающим культурную самобытность той эпохи. Благодаря надписям до нас дошла информация о государственных и религиозных деятелях, военных и различных слоях общества того времени. В этом отношении Ахлат имеет большое значение не только с точки зрения истории искусства, но и с точки зрения эпиграфики, истории, археологии и исследования культурной памяти. В своей оценке Ахлата как объекта, внесенного в предварительный список всемирного наследия, ЮНЕСКО особо обращает внимание на два культурных критерия. Первый из них – это то, что он представляет собой выдающийся пример творчества. Монументальные надгробия отражают высокий эстетический уровень, достигнутый в каменной кладке и нанесении орнаментов. Вторым критерием является то, что они представляют собой выдающиеся свидетельства существовавшей в прошлом важной цивилизации. Надгробия в Ахлате продолжают уникальным образом отражать социальную структуру, систему верований, каллиграфию и архитектурные традиции ранней турецко-исламской культуры Анатолии. В рамках подхода к всемирному наследию сохранение означает не только обеспечение физического сохранения исторических артефактов, оно также включает в себя сохранение подлинности, целостности и культурной среды.

среды, к которой принадлежит наследие. Работа, проводимая в Ахлате, строится в соответствии с этим пониманием. Цель состоит в том, чтобы посредством научной документации, создания инвентаризации, реставрационных и ландшафтных работ, проводимых под координацией Министерства культуры и туризма Тюркии, обеспечить сохранение надгробий для будущих поколений. В процессе сохранения важны не только физическое состояние артефактов, но и их связь с природной средой, регулирование посещения, научные исследования и участие местного сообщества в сохранении культурного наследия. Принятый в последние годы подход ЮНЕСКО к устойчивому сохранению рассматривает культурное наследие не только как элемент, сохраняющий прошлое. Он подчеркивает, что камень – это ценность, способствующая образованию, научным исследованиям и укреплению культурной идентичности. Ахлатские надгробия сельджукского периода – один из самых впечатляющих примеров того, как камень в Анатолии стал не только строительным материалом, но и носителем искусства, веры и памяти. Эти безмолвные памятники, возвышающиеся над уникальным ландшафтом озера Ван, стоят веками, неся в себе не только память прошлых поколений, но и эстетическое понимание, достигнутое турецкой каменной кладкой и глубоко укоренившееся культурное наследие Анатолии до наших дней. Благодаря усилиям по сохранению, это уникальное наследие продолжает передаваться будущим поколениям, сохраняя свой первозданный характер. Таким образом, Ахлат продолжает оставаться одним из важнейших исторических центров, способствующих признанию богатого культурного наследия Тюрки в мировом масштабе. В этом выпуске нашей рубрики, в котором мы знакомим вас с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюрки, мы посетили сельджукские надгробия в Ахлате, где камень стал не только материалом, противостоящим времени, но и одним из самых ярких свидетелей культуры, искусства и общей памяти. До новых встреч! Оставайтесь на волнах радио «Голос Тюрки».

списке ЮНЕСКО.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

sale qu'aucun néant. Rüzgardan da serin başaklardan.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб, включая баллистические ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. В заявлении, опубликованном в социальных сетях министерства, было отмечено, что 181-я эскадрилья истребителей ВВС Тюркье 29 июля завершила передислокацию на авиабазу Эмари в Эстонии. В заявлении сообщается, что 30-31 июля эскадрилья выполнила ознакомительные полеты по изучению местности, а также завершила плановые брифинги и подготовку. 31 июля на организованной Эстонии церемонии передачи полномочий присутствовали представитель НАТО, начальник управления воздушным

0: командованием и контролем полковник Кит Макки, министр обороны Эстонии Ханно Певкуш, министр национальной обороны Португалии Жуан Нуно де ла Серда Тейшейра де Мела, представитель Турции посол в Таллине Башак Тюркоглу, а также личный состав ВВС Турции. Наша 181-я эскадрилья истребителей приняла дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства с 9.00 1 августа 2026 года. В течение всего периода службы будет вестись круглосуточное дежурство в режиме немедленного реагирования, а также будут выполняться совместные задачи с ВВС НАТО и Эстонии. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что США были готовы нанести удар по Ирану, однако Иран и другие страны Ближнего Востока обратились с просьбой отложить операцию. Заявив о согласовании рамочных условий сделки, Трамп отметил, что соглашение будет включать немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. По этому запросу, ради будущего блага всего мира, а также ради дальнейшего существования успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар, при условии, что мы сможем достичь соглашения в кратчайшие сроки, заявил Трамп. Отметив, что Израиль также присоединился к этому обязательству, Трамп добавил, что до принятия решения США были полностью готовы и находились в состоянии боевой готовности к действиям против Ирана. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, под ударами оказались 16 регионов страны. В частности, авиабомбами были атакованы Сумы, а в Броварах в результате попадания дрона один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, обстрелам подвергались Харьковская, Одесская, Запорожская и Днепропетровская области. Зеленский отметил, что за прошедшие 7 дней повреждения получили свыше 1500 объектов, в том числе сотни жилых домов. Президент Украины привлек внимание к тому, что значительная часть российских предприятий, производящих компоненты для дронов, ракет и управляемых авиабомб, до сих пор не находится под санкциями. Из-за этого оборонная промышленность пытается нарастить производство баллистического вооружения. В связи с этим украинский лидер призвал ужесточить давление на каждое звено военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Он подчеркнул, что расширение, эффективная работа санкций в конечном счете помогут уменьшить количество атак. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, отметив, что эта атака стала частью одного из крупнейших ночных налетов с начала года. Атакам подверглись и другие российские регионы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об ударе беспилотников по складу онлайн-ритейлера Wildberries. Пресс-службе компании уточнили, что в результате атаки возник пожар, однако по предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших. Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что силы обороны Украины нанесли удары по саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, аэродрому «Энгельс» нефтебазе в Калужской области, объекту запуска беспилотников в Брянской области, а также нефтеперерабатывающему заводу «Башнефти» в Уфе. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку на промышленные объекты. Было сбито 25 дронов, а в промзоне Уфы из-за падения обломков произошел пожар. Никто не пострадал. Министерство обороны России также заявило о нанесении ударов по объектам в Украине. Ведомстве сообщили о поражении хранилищ топлива в порту Одессы, переоборудованного под морские беспилотники буксира в порту Николаева и сухогруза с военным грузом в Черном море к востоку от Затоки. Минобороны Российской Федерации также добавили, что российские системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников за ночь, охарактеризовав произошедшее как одну из самых масштабных атак с начала года.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан, задержав 5 палестинцев. Параллельно с этим группа израильских поселенцев атаковала объект энергетической инфраструктуры, оставив часть населенного пункта без света. Как сообщает официальное палестинское информационное агентство ВАФА, израильские поселенцы совершили нападение на поселок Мадама, расположенный к северу от Наблуса. В результате повреждения опор линии электропередач северная часть населенного пункта оказалась полностью обесточена. В самом Наблусе израильская армия обыскала жилые дома и задержала 2 местных жителей. По данным агентства, военные также вошли в соседний город Тель к юго-западу от Наблуса, где досмотрели несколько зданий, однако там арестов не последовало. Израильская армия также взяла под стражу 3 молодых людей в лагере беженцев Джейхе. В центральной части Бейт-Лахма военные провели обыск в доме местной семьи и расклеили на стенах мечети Салах-ад-Дин листовки с угрозами. Ситуация на западном берегу реки Иордан характеризуется эскалацией военных рейдов, которые сопровождаются гибелью людей, арестами, сносом домов и принудительными эвакуациями. С начала военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года израильские военные поселенцы убили более 1100 палестинцев на западном берегу. Еще около 13 тысяч человек получили ранения, а число задержанных приблизилось к 24 тысячам. Британская трип-хоп-группа «Massive Attack» больше не сможет выступить в Сингапуре из-за публичной демонстрации палестинского флага на сцене. По сообщению местной полиции, по итогам расследования 2 участникам коллектива вынесли строгие предупреждения и закрыли въезд в страну. Инцидент произошел во время концерта в среду. 2 музыкантов развернули флаг Палестины перед зрителями. Один из них выкрикнул призыв «Свободу Палестине». Законодательство Сингапура строго запрещает публичную демонстрацию любых иностранных флагов и национальных эмблем без специального разрешения. В связи с этим регулятор медиарынка заявил о намерении отклонять все будущие заявки на организацию концертов «Massive Attack». Правоохранительные органы призвали общественность и иностранных гостей воздержаться от ввоза внешней политики, чтобы не подрывать общественное согласие и правопорядок. Организаторы прошедшего мероприятия не ответили на запрос АФП о комментариях. Сами участники группы к моменту публикации также не выступили с официальными заявлениями. Коллектив «Massive Attack» известен своей критикой военных действий Израиля в Газе. Ранее в апреле фронтмен группы Роберт Дель Найя оказался в числе более 200 человек, задержанных на акции протеста в Лондоне в поддержку активистской группы Palestine Action. Министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Уралуглу сообщил, что вчера Стамбульский аэропорт обслужил 289 260 пассажиров, установив абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку как в Тюркии, так и в Европе. Уралуглу в своем письменном заявлении отметил: «Аэропорт Стамбула достиг самого высокого суточного показателя пассажиропотока за все время в Тюркии и Европе. Таким образом, наш аэропорт установил новый рекорд». Уралуглу подчеркнул, что стратегическое значение аэропорта международной авиации возрастает с каждым днем. Обратив внимание на то, что аэропорт Стамбула входит в число ведущих в мире благодаря своей пропускной способности, мощной инфраструктуре и качеству предоставляемых услуг, Уралуглу дал следующую оценку. Этот новый установленный рекорд еще раз продемонстрировал, что наш аэропорт еще больше укрепил свои позиции в качестве глобального хаба. Вы слушали новости. Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Таркана. Его песня называется «Her Şey Fani».

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей. Предлагаю вам анализ на эту тему с Эртача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. «Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях», – заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония и Южная Корея. А возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут

ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Турция является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Турцию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Турцию, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдогане и Трампе отношения между Турцией и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию песню «Олсун» в исполнении Сартап Эренар.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске нашей рубрики «Тюрки в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний Ахлат, расположенный на северо-западном берегу озера Ван, где на протяжении истории существовали многие цивилизации. Этот старинный район турецкой провинции Битлис привлекает международное внимание не только своим историческим прошлым, но и своими сельджукскими надгробиями, которые считаются одним из самых уникальных образцов турецко-исламского искусства в Анатолии. Сегодня мы обсудим, почему эти монументальные камни имеют огромное значение не только для Тюркии, но и для культурного наследия всего человечества. И в рамках, какие универсальных ценностей ЮНЕСКО оценивает это наследие и какие современные подходы разработаны для его сохранения. Ахлат на протяжении веков был важным транзитным пунктом между Востоком и Западом. Он развивался как центр расселения, где пересекались различные культуры, торговые пути и цивилизации. Особенно после битвы при Маларсгирте с усилением турецкого присутствия в Анатолии, Ахлат стал одним из важных культурных и художественных центров сельджукского периода. Это проявилось не только в архитектуре. Оно также отразилось в каменной кладке, каллиграфии и традиции монументальных гробниц. Сегодня исторические могилы в Ахлате представляют собой уникальные архивы под открытым небом, которые хранят художественное понимание и общественную память примерно трехвековой эпохи до наших дней. Эта территория была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 25 февраля 2000 года под названием «Ахлатские надгробия и Уратская и Османская крепости». В номинационной документации особенно подчеркивается уникальная художественная ценность и историческая преемственность надгробий сельджукского периода. Кладбище Мейданлык, самое примечательное из шести исторических кладбищ в Ахлате, содержит наиболее выдающиеся образцы ранней турецкой исламской надгробной архитектуры в Анатолии с сотнями монументальных надгробий. Эти камни, высота которых иногда превышает 4 метра, считаются не только надгробными памятниками, но и произведениями искусства, отражающими эстетическое понимание, систему верований и высокий технический уровень, достигнутый в камнеобработке того периода. ЮНЕСКО в своей оценке Ахлата указывает на то, что его надгробия являются одними из лучших образцов человеческого творчества. Примеры куфической и сулюской каллиграфии, геометрические композиции, растительные орнаменты и чрезвычайно тонкие рельефы на камнях демонстрируют эстетическую зрелость, достигнутую анатолийским сельджукским искусством. Каждый камень – это не только архитектурный элемент, созданный мастером, он также

служит безмолвным документом, описывающим культурную самобытность той эпохи. Благодаря надписям до нас дошла информация о государственных и религиозных деятелях, военных и различных слоях общества того времени. В этом отношении охлад имеет большое значение не только с точки зрения истории искусства, но и с точки зрения эпиграфики, истории, археологии и исследования культурной памяти. В своей оценке охлада как объекта, внесенного в предварительный список всемирного наследия, ЮНЕСКО особо обращает внимание на два культурных критерия. Первый из них – это то, что он представляет собой выдающийся пример творчества. Монументальные надгробия отражают высокий эстетический уровень, достигнутый в каменной кладке и нанесении орнаментов. Вторым критерием является то, что они представляют собой выдающиеся свидетельства существовавшей в прошлом важной цивилизации. Надгробие в Ахлате продолжает уникальным образом отражать социальную структуру, систему верований, каллиграфию и архитектурные традиции ранней турецко-исламской культуры Анатолии. В рамках подхода к всемирному наследию сохранение означает не только обеспечение физического сохранения исторических артефактов. Оно также включает в себя сохранение подлинности, целостности и культурной среды, к которой принадлежит наследие. Работа, проводимая в Ахлате, строится в соответствии с этим пониманием. Цель состоит в том, чтобы посредством научной документации, создания инвентаризации, реставрационных и ландшафтных работ, проводимых под координацией Министерства культуры и туризма Тюркии, обеспечить сохранение надгробий для будущих поколений. В процессе сохранения важны не только физическое состояние артефактов, но и их связь с природной средой, регулирование посещения, научные исследования и участие местного сообщества в сохранении культурного наследия. Принятый в последние годы подход ЮНЕСКО к устойчивому сохранению рассматривает культурное наследие не только как элемент, сохраняющий прошлое. Он подчеркивает, что камень – это ценность, способствующая образованию, научным исследованиям и укреплению культурной идентичности. Ахлатские надгробия сельджукского периода – один из самых впечатляющих примеров того, как камень в Анатолии стал не только строительным материалом, но и носителем искусства, веры и памяти. Эти безмолвные памятники, возвышающиеся над уникальным ландшафтом озера Ван, стоят веками, неся в себе не только память прошлых поколений, но и эстетическое понимание, достигнутое турецкой каменной кладкой и глубоко укоренившееся культурное наследие Анатолии до наших дней. Благодаря усилиям по сохранению, это уникальное наследие продолжает передаваться будущим поколениям, сохраняя свой первозданный характер. Таким образом, Ахлат продолжает оставаться одним из важнейших исторических центров, способствующих признанию богатого культурного наследия Тюрки в мировом масштабе. В этом выпуске нашей рубрики, в котором мы знакомим вас с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюрки, мы посетили сельджукские надгробия в Ахлате, где камень стал не только материалом, противостоящим времени, но и одним из самых ярких свидетелей культуры, искусства и общей памяти. До новых встреч! Оставайтесь на волнах радио «Голос Тюрки».

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб, включая баллистические ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. В заявлении, опубликованном в социальных сетях министерства, было отмечено, что 181-я эскадрилья истребителей ВВС Тюркье 29 июля завершила передислокацию на авиабазу Эмари в Эстонии. В заявлении сообщается, что 30-31 июля эскадрилья выполнила ознакомительные полеты по изучению местности, а также завершила плановые брифинги и подготовку. 31 июля на организованной Эстонии церемонии передачи полномочий присутствовали представитель НАТО, начальник управления воздушным командованием и контролем полковник Кит Макки, министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр национальной обороны Португалии Жуан Нуно де ла Серда Тейшейра де Мела, представитель Тюркии посол в Таллине Башак Тюркоглу, а также личный состав ВВС Тюркии. Наша 181-я эскадрилья истребителей приняла дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства с 9.00 1 августа 2026 года. В течение всего периода службы будет вестись круглосуточное дежурство в режиме немедленного реагирования, а также будут выполняться совместные задачи с ВВС НАТО и Эстонии. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. Трамп отметил, что его решение зависит от условий заключения окончательного соглашения в кратчайшие сроки. В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп сообщил, что США были готовы нанести удар по Ирану. Однако Иран и другие страны Ближнего Востока обратились с просьбой отложить операцию. Заявив о согласовании рамочных условий сделки, Трамп отметил, что соглашение будет включать немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. По этому запросу, ради будущего блага всего мира, а также ради дальнейшего существования успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар, при условии, что мы сможем достичь соглашения в кратчайшие сроки, заявил Трамп. Отметив, что Израиль также присоединился к этому обязательству, Трамп добавил, что до принятия решения США были полностью готовы и находились в состоянии боевой готовности.

0: готовности к действиям против Ирана. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, под ударами оказались 16 регионов страны. В частности, авиабомбами были атакованы Сумы, а в Броварах в результате попадания дрона один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, обстрелам подвергались Харьковская, Одесская, Запорожская и Днепропетровская области. Зеленский отметил, что за прошедшие 7 дней повреждения получили свыше 1500 объектов, в том числе сотни жилых домов. Президент Украины привлек внимание к тому, что значительная часть российских предприятий, производящих компоненты для дронов, ракет и управляемых авиабомб, до сих пор не находится под санкциями. Из-за этого оборонная промышленность пытается нарастить производство баллистического вооружения. В связи с этим украинский лидер призвал ужесточить давление на каждое звено военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Он подчеркнул, что расширение, эффективная работа санкций в конечном счете помогут уменьшить количество атак. В результате попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, отметив, что эта атака стала частью одного из крупнейших ночных налетов с начала года. Атакам подверглись и другие российские регионы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об ударе беспилотников по складу онлайн-ритейлера Wildberries. Пресс-службе компании уточнили, что в результате атаки возник пожар, однако по предварительной информации обошлось без жертв и пострадавших. Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что силы обороны Украины нанесли удары по саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, аэродрому «Энгельс» нефтебазе в Калужской области, объекту запуска беспилотников в Брянской области, а также нефтеперерабатывающему заводу «Башнефти» в Уфе. Глава Башкортостана Ради Хабиров сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку на промышленные объекты. Было сбито 25 дронов, а в промзоне Уфы из-за падения обломков произошел пожар. Никто не пострадал. Министерство обороны России также заявило о нанесении ударов по объектам в Украине. Ведомстве сообщили о поражении хранилищ топлива в порту Одессы, переоборудованного под морские беспилотники буксиров в порту Николаева и сухогруза с военным грузом в Черном море к востоку от Затоки. Минобороны Российской Федерации также добавили, что российские системы ПВО уничтожили 635 украинских беспилотников за ночь, охарактеризовав произошедшее как одну из самых масштабных атак с начала года.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан, задержав 5 палестинцев. Параллельно с этим группа израильских поселенцев атаковала объект энергетической инфраструктуры, оставив часть населенного пункта без света. Как сообщает официальное палестинское информационное агентство ВАФА, израильские поселенцы совершили нападение на поселок Мадама, расположенный к северу от Наблуса. В результате повреждения опор линии электропередач северная часть населенного пункта оказалась полностью обесточена. В самом Наблусе израильская армия обыскала жилые дома и задержала 2 местных жителей. По данным агентства, военные также вошли в соседний город Тель к юго-западу от Наблуса, где досмотрели несколько зданий, однако там арестов не последовало. Израильская армия также взяла под стражу 3 молодых людей в лагере беженцев Джейхе. В центральной части Бейт-Лахма военные провели обыск в доме местной семьи и расклеили на стенах мечети Салахаддин листовки с угрозами. Ситуация на западном берегу реки Иордан характеризуется эскалацией военных рейдов, которые сопровождаются гибелью людей, арестами, сносом домов и принудительными эвакуациями. С начала военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года израильские военные поселенцы убили более 1100 палестинцев на западном берегу. Еще около 13 тысяч человек получили ранения, а число задержанных приблизилось к 24 тысячам. Британская трип-хоп-группа Massive Attack больше не сможет выступить в Сингапуре из-за публичной демонстрации палестинского флага на сцене. По сообщению местной полиции, по итогам расследования двоим участникам коллектива вынесли строгие предупреждения и закрыли въезд в страну. Инцидент произошел во время концерта в среду. Двое музыкантов развернули флаг Палестины перед зрителями. Один из них выкрикнул призыв «Свободу Палестине». Законодательство Сингапура строго запрещает публичную демонстрацию любых иностранных флагов и национальных эмблем без специального разрешения. В связи с этим регулятор медиарынка заявил о намерении отклонять все будущие заявки на организацию концертов «Massive Attack». Правоохранительные органы призвали общественность и иностранных гостей воздержаться от ввоза внешней политики, чтобы не подрывать общественное согласие и правопорядок. Организаторы прошедшего мероприятия не ответили на запрос АФП о комментариях. Сами участники группы к моменту публикации также не выступили с официальными заявлениями. Коллектив Massive Attack известен своей критикой военных действий Израиля в Газе. Ранее в апреле фронтмен группы Роберт Дель Найя оказался в числе более 200 человек, задержанных на акции протеста в Лондоне в поддержку активистской группы Palestine Action. Министр транспорта и инфраструктуры Тюркии Абдулькадир Уралуглу сообщил, что вчера Стамбульский аэропорт обслужил 289 260 пассажиров, установив абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку как в Тюркии, так и в Европе. Уралуглу в своем письменном заявлении отметил: «Аэропорт Стамбула достиг самого высокого суточного показателя пассажиропотока за все время в Тюркии и Европе. Таким образом, наш аэропорт установил новый рекорд». Уралуглу подчеркнул, что стратегическое значение аэропорта международной авиации возрастает с каждым днем. Обратив внимание на то, что аэропорт Стамбула входит в число ведущих в мире благодаря своей пропускной способности, мощной инфраструктуре и качеству предоставляемых услуг, Уралуглу дал следующую оценку. «Этот новый установленный рекорд еще раз продемонстрировал, что наш аэропорт еще больше укрепил свои позиции в качестве глобального хаба». Вы слушали новости. Ну а теперь, дорогие друзья, слушаем Таркана. Его песня называется «Her Şey Fani».

Может ли начаться новая эра сотрудничества между Туркией и США в оборонной промышленности? Сообщения, поступающие от лидеров стран-участниц саммита НАТО, подтверждают предположение о том, что турецкие верфи могут стать новым местом размещения американских военных кораблей. Предлагаю вам анализ на эту тему с Эртача Оксана, подготовленного для ТРТ Хабер. Прошедший в Анкаре саммит НАТО запомнился не только принятыми для Альянса решениями. Весьма значимыми стали и решения, принятые и обсуждавшиеся на двусторонних встречах лидеров. На встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа основное внимание было уделено истребителям F-35, санкциям КАЦА и двигателям для турецких истребителей пятого поколения КААН. Однако на пресс-конференции президент

Президент Эрдоган поделился еще одной важной информацией. Его заявление содержало серьезные прогнозы на будущее. Мы обсудили с господином Трампом шаги, которые Туркия могла бы предпринять в отношении США в оборонной промышленности. В частности, мы обсуждали судостроение. Это могут быть фрегаты, корветы, подводные лодки. Туркия может строить их на своих верфях, заявил он. Могут ли США производить военные корабли в Туркии? Если отвечать на этот вопрос в рамках действующего законодательства, то на данный момент это кажется маловероятным, потому что американское законодательство запрещает строительство военных кораблей за рубежом. Однако существуют значительные различия между периодом, когда этот запрет был введен, и сегодняшней ситуацией в США. Президент Трамп осознает это. В прошлом мы могли производить по одному кораблю военному в день. Сейчас мы далеки от этого. Наша цель – вернуть себе эту возможность. В этом отношении нам также помогут наши союзники. Возможно, мы будем вынуждены так поступить, сказал он, имея в виду текущую ситуацию и возможный план действий. В настоящее время США продолжают производство военных кораблей со своими союзниками, такими как Япония и Южная Корея. А возможность включения Туркии в этот список со стороны администрации Вашингтона обсуждается все чаще. Вопрос не ограничивается только судостроением. США весьма активно используют свои военно-морские силы по всему миру. В связи с иранским конфликтом количество кораблей в Средиземном море значительно увеличилось. Для решения таких важных задач, как техническое обслуживание, ремонт и поддержание кораблей в регионе, необходимы современные верфи. США используют для этих целей верфи в Хорватии и Италии. В этом контексте возникает еще один важный вопрос. Могут ли турецкие верфи осуществлять новое судостроение, техническое обслуживание, ремонт или поддержание американских кораблей? На этот вопрос можно дать однозначный ответ – да. Анкара имеет возможности в этой области на очень высоком уровне. Туркия является вторым по величине после Китая производителем военных кораблей в мире. Она является, безусловно, ведущей страной в Европе и НАТО. Этот факт позволяет предположить, что США могут предпочесть Туркию как для производства новых военно-морских платформ, так и для технического обслуживания и ремонта существующих. Стоит также вспомнить информацию, которая была опубликована в СМИ и до сих пор не опровергнута. В последние месяцы высокопоставленная делегация из командования военно-морских сил США посетила Стамбульскую верфь. Сообщается, что делегация была весьма впечатлена увиденным. В совокупности все это говорит о том, что если США выберут Туркию, это будет выгодно обеим сторонам. При Эрдоане и Трампе отношения между Туркией и США вышли на беспрецедентный уровень. Если к этому новому уровню добавить военные корабли, линия Анкара-Вашингтон откроет двери для еще одного очень ценного партнерства.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске нашей рубрики «Тюрки в списке ЮНЕСКО». И сегодня мы отправимся в древний Ахлат, расположенный на северо-западном берегу озера Ван, где на протяжении истории существовали многие цивилизации. Этот старинный район турецкой провинции Битлис привлекает международное внимание не только своим историческим прошлым, но и своими сельджукскими надгробиями, которые считаются одним из самых уникальных образцов турецко-исламского искусства в Анатолии. Сегодня мы обсудим, почему эти монументальные камни имеют огромное значение не только для Тюркии, но и для культурного наследия всего человечества. И в рамках, какие универсальных ценностей ЮНЕСКО оценивает это наследие и какие современные подходы разработаны для его сохранения.

Ахлат на протяжении веков был важным транзитным пунктом между Востоком и Западом. Он развивался как центр расселения, где пересекались различные культуры, торговые пути и цивилизации. Особенно после битвы при Маларсгирте с усилением турецкого присутствия в Анатолии Ахлат стал одним из важных культурных и художественных центров сельджукского периода. Это проявилось не только в архитектуре. Оно также отразилось в каменной кладке, каллиграфии и традиции монументальных гробниц. Сегодня исторические могилы в Ахлате представляют собой уникальные архивы под открытым небом, которые хранят художественное понимание и общественную память примерно трехвековой эпохи до наших дней. Эта территория была включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО 25 февраля 2000 года под названием «Ахлатские надгробия и Уратская и Османская крепости». В номинационной документации особенно подчеркивается уникальная художественная ценность и историческая преемственность надгробий сельджукского периода. Кладбище Мейданлык, самое примечательное из шести исторических кладбищ в Ахлате, содержит наиболее выдающиеся образцы ранней турецкой исламской надгробной архитектуры в Анатолии с сотнями монументальных надгробий. Эти камни, высота которых иногда превышает 4 метра, считаются не только надгробными памятниками, но и произведениями искусства, отражающими эстетическое понимание, систему верований и высокий технический уровень, достигнутый в камнеобработке того периода. ЮНЕСКО в своей оценке Ахлата указывает на то, что его надгробия являются одними из лучших образцов человеческого творчества. Примеры куфической и сулюской каллиграфии, геометрические композиции, растительные орнаменты и чрезвычайно тонкие рельефы на камнях демонстрируют эстетическую зрелость, достигнутую анатолийским сельджукским искусством. Каждый камень – это не только архитектурный элемент, созданный мастером, он также служит безмолвным документом, описывающим культурную самобытность той эпохи. Благодаря надписям до нас дошла информация о государственных и религиозных деятелях, военных и различных слоях общества того времени. В этом отношении Ахлат имеет большое значение не только с точки зрения истории искусства, но и с точки зрения эпиграфики, истории, археологии и исследования культурной памяти. В своей оценке Ахлата как объекта, внесенного в предварительный список всемирного наследия, ЮНЕСКО особо обращает внимание на два культурных критерия. Первый из них – это то, что он представляет собой выдающийся пример творчества. Монументальные надгробия отражают высокий эстетический уровень, достигнутый в каменной кладке и нанесении орнаментов. Вторым критерием является то, что они представляют собой выдающиеся свидетельства существовавшей в прошлом важной цивилизации. Надгробия в Ахлате продолжают уникальным образом отражать социальную структуру, систему верований, каллиграфию и архитектурные традиции ранней турецко-исламской культуры Анатолии. В рамках подхода к всемирному наследию сохранение означает не только обеспечение физического сохранения исторических артефактов. Оно также включает в себя сохранение подлинности, целостности и культурной среды, к которой принадлежит наследие. Работа, проводимая в Ахлате, строится в соответствии с этим пониманием. Цель состоит в том, чтобы посредством научной документации, создания инвентаризации, реставрационных и ландшафтных работ, проводимых под координацией Министерства культуры и туризма Тюркии, обеспечить сохранение надгробий для будущих поколений. В процессе сохранения важны не только физическое состояние артефактов, но и их связь с природной средой, регулирование посещения, научные исследования и участие местного сообщества в сохранении культурного наследия. Принятый в последние годы подход ЮНЕСКО к устойчивому сохранению рассматривает культурное наследие не только как элемент, сохраняющий прошлое. Он подчеркивает, что камень – это ценность, способствующая образованию

научным исследованиям и укреплению культурной идентичности. Ахладский надгробий сельджукского периода – один из самых впечатляющих примеров того, как камень в Анатолии стал не только строительным материалом, но и носителем искусства, веры и памяти. Эти безмолвные памятники, возвышающиеся над уникальным ландшафтом озера Ван, стоят веками, неся в себе не только память прошлых поколений, но и эстетическое понимание, достигнутое турецкой каменной кладкой и глубоко укоренившееся культурное наследие Анатолии до наших дней. Благодаря усилиям по сохранению, это уникальное наследие продолжает передаваться будущим поколениям, сохраняя свой первозданный характер. Таким образом, Ахлат продолжает оставаться одним из важнейших исторических центров, способствующих признанию богатого культурного наследия тюрки в мировом масштабе. В этом выпуске нашей рубрики, в котором мы знакомим вас с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюрки, мы посетили сельджукские надгробия в Ахлате, где камень стал не только материалом, противостоящим времени, но и одним из самых ярких свидетелей культуры, искусства и общей памяти. До новых встреч! Оставайтесь на волнах радио «Голос Тюрки».

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعة صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоя и Тюркия.
12: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Етерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркиянын теги радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Турецкие F-16 приняли дежурство в рамках 72-й ротации миссии НАТО по расширенному патрулированию воздушного пространства. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене планировавшегося удара по Ирану. За последнюю неделю территория Украины подверглась массированным атакам с применением около 1900 беспилотников, почти 1600 авиабомб и 144 ракет различных типов, включая баллистические. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В результате попадания беспилотника многоэтажный жилой дом в Саратовской области погибли 2 человека. Об этом в соцсети Макс сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Израильская армия провела серию рейдов в городах Наблус и Бейт-Лахм на оккупированном западном берегу реки Иордан. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

近日8月2日星期天，安卡拉时间14点，北京时间19点，格林威治时间11点整。土耳其之声广播电台很高兴

各位听众，现在请您欣赏由土耳其之声为您选播的歌曲，由 Tarkan 为您演唱《Her Şey Fani》。